керек деп. Жаба. Очи. Ар ек бат ор батату. Апки халвай ки дукан. То мэ хадап кар хи раунга.